огня кейн мала сту гейстен летцен вейг. Хачим лен блайене, форштелен блойе тейг.